0: Я хочу подчеркнуть, что я и вся моя семья являемся советскими гражданами.
1: I would like to underline the fact that both myself and all my family remain Soviet citizens.
0: Я хочу сказать, что я очень глубоко и искренне люблю свою родину и свой народ.
2: Профессора Ростроповича.
3: Se trató de un hecho trágico, cargado de esperanza. Una nueva vida se le abrió en Occidente.